Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: ha quedado con el corazón quebrado. Mamita, me da mucha pena, no quería que te fuera. La vida es como una sombra, sé que estás ahí, pero no te puedo tocar. Mamita chula, ¿por qué te fuiste? Extraño a mi mami chula.
1: В современном новоязе.
2: Агей.
3: Агей.
2: Выражение согласия или одобрительное восклицание. Русско-интернациональный гибрид нашего родного ага. Ага.
3: Ага.
2: И ихнего окей. То есть агей.
3: Агей.
2: Выражение «агей» или «агей» может использоваться в личных и деловых переговорах. Например.
4: Хала, выгули скотину.
3: Агей, сейчас только Гелендваген от ворот отгоню.
4: Вы должны нам по последнему контракту еще 2 миллиона.
3: Агей, no problem. Good luck и goodbye.
2: Агей.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, всегда готовы. Антон и Мила. «Тривиальные борцы с реальностью и банальностью». Как тебе это нравится? И постскриптум, да, с реальностью и банальностью борцы. И вопрос постскриптум. Есть ли у вас передача про типологию дождей? Очень заинтересовала данная тема. Хотелось бы услышать основательный разбор темы от вашего лучшего эксперта.
3: Слушаю.
2: Антон, здравствуйте.
3: Да, слушаю.
2: Да, а Мила рядом с вами? Нет?
3: А кто говорит?
2: А говорят Чиполь, а рядом с ним Дуг.
4: Мы контролируем тривиальных борцов с банальностью.
2: Реальность.
4: Хотели бы проверить, как идет борьба, какие у вас результаты. И, пожалуйста, если можно, в цифрах.
3: Если в цифрах.
4: Да, спасибо.
3: Одну секунду, можно поставлю на громкую связь? Это Чип и Дуг.
5: Да?
2: Да, да, да, да. Вот, наконец-то, Мила прорезалась.
4: Да, мы сформулировали, вы слышали, да, у нас один вопрос в цифровом эквиваленте, если говорить точно. А в общем, как идет ваша борьба?
2: С реальностью и банальностью. И с чем больше вы боретесь, с реальностью или с банальностью?
3: Вы знаете, с реальностью, наверное, сложно бороться. Но с банальностью мы пытаемся. Вот, например,
4: они борются с тривиальностью, Андрей, а не с реальностью, по-моему.
2: Да?
4: Они с тривиальностью.
2: Понятно. Ну, у нас не банальный повод, на самом деле. Вот мы не каждый день звоним, не просто слушателям, мы и так-то не каждый день звоним. Теперь в созвездии Малой Медведицы одна из звезд носит имя. Звезда Чиполь-Дуг.
3: Это просто невероятно, ребят.
2: Да.
3: Мы от души вас поздравляем.
2: Спасибо.
3: Это просто невероятное событие.
4: Скажите, какие у вас, как вы сейчас слушаете, есть претензии, пожелания? Что-то в радио вам категорически нравится? Может быть...
2: Может, звезду правее поставить на ней?
3: Знаете, ваши вообще авторские передачи — это что-то нечто. Я помню, что лет, наверное, не знаю, может быть, 7 или 8 назад я начал слушать ваше радио, когда услышал вашу замечательную передачу про троллейбусы и их виды.
2: Да, был такой день.
3: После этого я влюбился в это радио.
4: Ну, вы знаете, к сожалению, троллейбусы сняли вообще полностью с производства.
2: Усы сбрили у троллейбусов.
4: Да.
5: Мы, кстати, вам хотели предложить тему для эфира.
2: Да.
5: Записать про виды дождей эфир. Это очень интересная тема, нам кажется.
4: Про виды дождей?
2: Да, вот мы видим в письме про типологию дождей.
5: Да, да, это крайне интересно.
2: Вы знаете, у нас была беседа, проблемная передача на тему, где человеку надо быть, вот дома или на улице.
4: Да, да, да.
2: Потому что на улице ведь дождь может быть, а дома нет. Но это частный случай. И вообще, ну надо определиться. Человек должен в конце концов определиться. Ты где? Где твое место? Ты дома или на улице? И вот эта вот полутона, вот эта вот неопределенность, ни рыба, ни мясо,
4: вот
2: не должно такого быть.
4: Вы очень хорошо сформулировали тему, потому что одна из передач может быть посвящена
2: дождю.
4: Типу дождю.
5: На. Вы просто сказали, вот ты дома или на улице. А я подумала, а если у человека дом на улице?
4: Нет, мы, естественно, это же не просто так. Это не то, что мы сказали, и тема закрыта.
2: А если у него дом как проходной двор, это тоже бывает.
5: Да, я так подумала.
2: Да, ну, в общем, возвращаясь к поводу, тем не менее, нашего общения. В общем, вы нас поздравляете, я думаю, да, и желаете.
5: Ну, если вы сами рады этому празднику, то, конечно.
4: Нет, мы абсолютно не рады, потому что пришлось заплатить, это немыслимо.
2: Празднику-то мы рады, а вот за звезду, конечно...
4: Обидно, да.
2: Да. Звезд с неба не хватает на всех.
5: Это да.
2: Вот.
4: Ну и, кстати, те, кто голосует за звезду, они, конечно, явно, что им на улице интереснее, чем дома. Потому что звезда, она где-то...
2: Дождливый день вы не увидите. В общем, это рядом с полярной звездой, а еще ближе к гамма-звезде в созвездии Малой Медведицы. Вот если линию от бета к гамма провести, то вот там вот эта звезда 14-й величины. Ну, цифрами не буду вас загромождать, но она вот в международном звездном каталоге теперь есть такая звезда.
5: Это очень здорово. А у вас есть рамочка и там фотография?
2: Есть. Да, мы выложим на форуме потом это все. Кстати, ведь не факт, что вот звезды крупные, что на самом деле сама звезда большая. Это она может быть просто близко, ведь правда, да? Поэтому 14-й величины, она может быть где-то там, а на самом деле здоровенная и Да нет, ну чапельдук, он компактный все-таки, мне кажется.
5: Так вы ее видели, вы сами выбрали, или вы так просто, ну, какую дали?
2: Ну как, мы ее практически выбрали.
4: Не, ну нам кое-что подсовывали.
2: Нам подсовывали, но мы выбрали вот все-таки ближе к путевод, потому что малые медведицы, там именно путеводные звезды, это почти вот направление к полярной звезде. А можно было разные выбрать еще... созвездие мухи. Вы знаете, что есть созвездие мухи, созвездие микроскопа, какой-то малый конь, малый лев, дракон, единорог, жертвенник. Там по алфавиту просто вот от А до Я. Ну, можно было феникс, созвездие феникс. Он все время, в чапельдук, он возрождается. Все время то пытается закрыться, а потом возрождается опять все-таки. Вот. Но малый медведь тоже неплохо, потому что она путеводная.
4: Ну, мы рады, что вы рады. Мы чувствуем, что вы такие позитивные.
5: Да мы на вашей волне прям заряжены.
2: Может, споете что-нибудь космическое нам, юбилейное?
5: Ну, что, спеть?
4: Ну, что, да, космическое. Что вы можете спеть космического?
6: И снится нам земля неровная.
4: Так, это первое. А второе?
5: Так. Неземная синева.
4: Ага, а что вам снится?
5: А
4: что снится?
2: А, снится?
4: Ага, понятно. А какая?
6: Зеленая трава.
2: А надо, нет, а снится нам трава у дома и рыжая-прирыжая звезда. Вот чего.
4: Вот такой вариант.
5: Это да, это если хотите банальность. Рыжая-прирыжая звезда.
2: Да.
4: Ну, мы желаем вам всяческих удовольствий различных от прослушивания чапельдука и не только.
2: И разноцветных, вкусных дождей каких-то таких, не банальных.
4: Так что всех вам благ. До свидания и спасибо за поздравления.
2: Пока. Полетели в созвездие.
6: Спасибо.
5: Поехали.
2: Okay.

0: Европейского.
1: Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. У микрофона хороший Алексей Харитон Плавшин. Международные информации. Лексика привела к высказанию в американском прокуроре, где Трамп включил ролик в замглавы их ролик «Мир Мазеркас». Организация против Трампа только с ролик, где Дональд Трамп в ролик с Сарам Штурмтиком. И Фановский говорит, из-за этого ключевого ролик, что Трамп в ролик, где Трамп в ролик о Трампе. И ролик о ролик в ролик в отношении ролик Трамп и ролик в Трамп. Экономика. Ролик Дональд Трамп, ролик всякого пошлины, ролик ролик в санкции, ролик Трампом, ролик в ролике для Трампа, ролик в ролике Трампом, трамповские ролики ролика ролик в ролике Трамп. Шоу-бизнес. Голливудский ролик Хамлетсон, Трамп, ролик, как уж ролик, Трамп, ролик, при Трампе, ролик, ролик, Трамп, Дональд Трамп, ролик. Технологии. Илон Маск, подруги Трамп, Трамп. С вами в студии был Харитон Трамп-Проховский.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: знаешь.
1: Разговорчики.
2: Я весь такой белый и пушистый, приговаривал снег. Лавины сходя на горный поселок.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc XBG Gamer Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бан, бан, бан, бан, бан, бан.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Чиплдук. Шо горите?

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.
2: Now, ladies and gentlemen, tonight in our show we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand. One, two, three, four.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Володя?
3: Да.
4: Добрый день. Вам привет от Юльки Человьян.
3: Спасибо.
4: Да.
5: Она рядом, она там рядом?
3: Она нет.
4: Нет, жалко. А вы-то знаете, где вы?
3: Я примерно, да.
4: Ну, помимо того, что вы в Москве, вы знаете, что вы в прямом эфире сейчас?
3: Да, это Радио Чепульдук.
4: Тьфу ты.
3: Я узнал вас. Здравствуйте, здравствуйте.
4: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Ну, может, нам Юльке все-таки позвонить, потому что нам так неинтересно, когда все знают уже сразу.
3: Ну вот.
4: Она свой-то номер не оставила.
5: Может, вы нам ее номер оставите?
4: Зашли...
3: Я могу, да, конечно.
4: Да, вот зашлите нам на форум ее номер, а мы пока вас будем узнавать. А вот Сема из Архангельска, это кто? Дружок ваш тоже?
3: Сема, да, знакомый. Вот. Да, дружок. Дружок, да.
5: А Витька с Павлодара?
3: Вот этого не знаю.
5: А вот, видите? Вот, и мы не знаем. Вот чем вся штука-то.
4: А только Кривой.
5: А только Кривой, что ты спрашиваешь? Он же нам дал телефон Юльки этой.
4: А.
5: Не, хотя нет, у нас Юлькиного телефона
4: нет. Вот такой у нас групповой портрет слушателя.
5: География, как любит говорить Андрей. География.
4: География, да, география.
5: Это наша с тобой география.
4: Но вы тоже кандидат наук или нет?
3: Нет, но все впереди, может быть, кто знает.
5: А каких наук?
4: У нас сегодня прислали заявки 4 кандидата наук. Но один почти кандидат.
3: Не знаю даже пока.
4: По востоковедению один.
3: В институте океанологии работаю.
4: Океанологии, ну вот.
5: Океанологии?
3: Да.
4: Хорошо. У вас, наверное, бывают экспедиции.
3: Бывают, конечно.
5: А где вы были последний раз?
3: Последний раз на Байкале был. В Иркутской области.
5: Но там же не океан вроде, это же озеро, нет?
3: Ну, это часть мирового океана.
4: Ну, это такое озеро, что, знаешь...
5: Ну, сейчас у нас по Москве...
4: Мало не
5: покажется. Тут каждая лужа часть мирового океана сейчас будет уже.
3: Ну, поэтому в Москве институт океанологии находится главное отделение.
4: Нам хочется какой-то терминологии такой, океана вот такого.
3: Я видел, мы изучали белух, ездили на Белое море как раз в Архангельской области. Вот, но есть такие очень интересные тоже животные, они похожи на белух, называются нарвалы, это морские единороги.
5: Нарвалы?
3: Нарвалы, да.
4: Ну, белугу и белуху не следует путать, да, это для тех,
3: да,
4: кто
3: конечно.
4: Только что
3: белуха
4: подключился.
3: Белуха это рыба, а белуха это кит. Белый кит.
5: А что решили вот заняться этой наукой-то, что вот побудило, вот какой был импульс?
3: Да нет, импульс, наверное, был скорее заниматься кино, значит... Хотим быть Жаком Ивами Кусто. Вот.
4: Жаком Ивами Кустами.
3: Кустами.
5: А вот ваш брат какие песни любит? Какую музыку слушает?
4: Ловко ты тему сменил.
3: Разную, хорошую, конечно же.
5: Может, нам что-нибудь исполните? Не обязательно, собственно, может, нас просветите, что там.
4: А вот такой есть музыкант Пол Уинтер. Он использует звуки китов в музыке и соединяет с джазом. Вот не поставите нам...
3: Пола Уинтера?
4: Да.
5: Да. Ну, прям сейчас вот. Ну, а можете хорошо, давайте без Уинтера. Сами звуки китов можете как-то вот воспроизвести?
4: Зареветь, как белуха.
5: Да, а мы джаза дадим.
3: Я думаю, что вы их не услышите, потому что это ультразвуки, которые они как бы...
5: Значит, этот Нильсон нас дурит голову, что ли, нам?
3: Они орут вовсю, тут у нас их полно. Они орут, просто вы не слышите.
4: То есть... Так заходишь в комнату, где гробовая тишина, но только мыши под потолком, и говоришь, что вы разорались.
3: Да, примерно так.
5: Ну что, значит, с вас Юлькин телефон.
4: И какой-нибудь хорошей экспедиции тоже куда-нибудь в море красное, на худой конец желтое. Ну, в общем, разноцветных еще каких-то морей.
3: Хорошо, спасибо.
4: Ну и на суше, конечно, тоже успехов. Ныряйте там и в науку, и в моря.
3: Хорошо.
4: Ну и все, пока. Еще вам позвоним по какой-нибудь глубоководной связи.
5: Счастливо.
3: Счастливо.

라디오 지플독.

Бедствием немого кино были ненужные надписи. Бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене Клер, французский режиссер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: just a dream.
1: Just a dream. Just a dream.
0: It's just a dream.
2: Пища приходит и уходит, а аппетит остается. Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Внимание! Радио Чапельдук продолжает поиск новых новостных и информационных форматов. Сегодняшний выпуск разработан нашим отделом сетевой фауны. Как известно, ученые, зоопсихологи и зоолингвисты высоко оценивают интеллект многих домашних животных и успешно расшифровывают язык дельфинов, высших приматов, пчел и прочих пернатых и млекопитающих. Ну а многие владельцы домашних животных проявляют к своим питомцам такую любовь и внимание, что завещают им свое состояние, регулярно водят их в специальные рестораны для собак и кошек, ателье, магазины и парикмахерские салоны, а в некоторых отелях есть даже свои телеканалы для четвероногих постояльцев. Поэтому сегодня по настоятельным просьбам заботливых хозяев домашних животных на радио Чапельдук представлена специальная инновационная линейка новостей. Animal News на радио Чапельдук.
1: В эфире выпуск новостей. О политике. Репортаж из Брюсселя ведут наши специальные корреспонденты Джульбарс и Кузьма. С экономическими новостями вас ознакомит руководитель фонда «Потребители 21 век», кандидат экономических наук Савелий.

Новости культуры. С нами в студии известный галерист, руководитель хора «Родничок», заслуженный деятель искусств Григорий. Итоги спортивного дня подведет наш спортивный обозреватель, заслуженный рысак России Сивый Мерин Хмурый. Понятно. А сколько было болельщиков на стадионе? Спасибо. Курс валют на сегодня по итогам торгов МКВС и ФДЖ. У микрофона Алена Чернобровцева. И о погоде.

0: Это был центральный информационный выпуск новостей для братьев наших меньших на радио Чебльдук. Всего доброго!
1: Дословный подстрочный перевод этого выпуска новостей вы сможете прочитать в последнем выпуске журнала People and Animals.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапальдук. Самое позитивное радио.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

passagers à destination du paradis.

0: разговорчики. Ну и в историю мы влипли.
1: Говорили в разное время Тацит, Плиний, Нестор, Пимен, Ключевский.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Вас беспокоит веб-радио Чипльдук.
2: Добрый день, а вы мне можете перезвонить через 5 минут?
3: Через 5 минут, да. Вы, судя по всему, в поезде?
2: Я иду в трамвае.
3: В трамвае?
2: Да.
4: А мы можем поговорить, пока вы едете в трамвае?
2: Ну, давайте. Просто, может, не очень бесхорошая связь.
3: А это надо. В какую страну мы попали?
2: Это Польша.
3: Польша? Какой город?
2: Варшава.
3: Пока вы в трамвае, скажите, пожалуйста, вы можете что-нибудь нам рассказать, по какому маршруту вы едете?
2: Я не знаю, по какому маршруту я еду. Я еду покупать электропилу. Просто мне дали какой-то адрес, куда на какой трамвай сесть. Я попал в незнакомый район.
4: У нас программа, которая сейчас вас беспокоит, называется «По нашим заявкам».
2: Ну вот, у меня тоже заявочка своя. Заявочка в заявочке.
4: Прекрасно. Но сегодня наши заявки.
3: Сейчас, пока вы выполняете нашу заявку, скажите, а есть какая-то возможность, кроме шума, стука колес трамвайных, какую-то музыку извлечь?
2: Извлечь из чего?
3: Ну, может быть, у вас какой-то есть плеер или...
2: Нет, к сожалению, нет.
3: С вами едет какой-нибудь друг с мобильным телефоном, на котором есть закачанная мелодия? Нет.
2: У меня есть плеер, но у меня все батарейки, к сожалению.
4: Ну, видимо, вам не отвертеться от исполнения акапеллы, я чувствую.
2: Нет, я человек не музыкальный.
4: Вот то, что надо.
2: Это будет дико.
4: Вот нас наконец-то у нас что-то дико прозвучит на наших волнах.
3: Нет, из варшавского трамвая на ходу акапелла. Человек, который не умеет петь. Это же эксклюзив, это уникальная вообще звуковая палитра.
2: Проблема в том, что я не знаю, что спеть.
3: Это мы должны знать, что спеть. Мы заказываем.
4: Программа по нашим заявкам.
2: Да, ну давайте, я попробую, конечно, с удовольствием.
4: А сколько вам лет?
2: Мне 21 год.
4: Значит, молодой.
3: Тогда вы еще застали Битлз.
2: Ну, когда я застал Битлз, я его не слушал. Я считал, что музыка, которая не на моем языке, то есть слова я не понимаю, то она для меня никакой ценности не несет.
4: Значит, на польском будете петь?
3: Так вы поляк или вы русский, проживающий в Варшаве?
2: Я белорус, который учится в Варшаве.
4: О, ага. Тогда будем петь что-то на белорусском. Да. Значит, будем Вологду петь, я чувствую. Или, может быть, Олесю. Птицы кричали в 82-м году.
3: Надо на белорусском все-таки.
4: На белорусском?
3: На белорусском было бы здорово.
4: Хорошо. А можем что-то на белорусском исполнить в польском трамвае?
2: Сейчас ничего не приходит в голову.
4: А вот сейчас?
3: Народный, фолк, народная белорусская любая, колыбельная или какая-нибудь плясовая. Вот 2-3 строчки, будет замечательно.
2: Давайте, 2-3 строчки. В свое время, когда был маленький, была на белорусском телевидении «Колыханка» такая, и там было «Прощание». Просто гениальная песенка.
3: Так, слушаем.
2: Кто я?
3: Еще раз.
2: Кто я? Дед Бородец. Обышел весь белый свет, и теперь на тихий час залетал до вас. И вот в таком духе.
3: Как вас зовут?
2: Меня зовут Денис.
3: От Дениса из Варшавы, из трамвая, едущего по маршруту в неизвестном направлении, но за пилой, прозвучала на белорусском языке песня, название которой не ведомо никому.
2: Ребята, я хочу сказать вам спасибо, вы делаете гениальный продукт.
3: Да благодаря вам же, как же мы без вас.
4: Слушайте свой голос в нашем эфире.
2: Отлично, буду слушать.
4: Будьте готовы.
2: Успехов вам, ребята.
3: Надо отвечать всегда готовы.
2: Всегда готовы.
3: Спасибо большое, но
2: спасибо
3: мы с вами
2: вам,
3: не прощаемся, еще вас когда-нибудь потревожим в троллейбусе, автобусе, метро и в самолете.
2: Всегда готов.
4: Уже с электрической пилой.
3: Удачи вам.
2: Счастливо.
3: Счастливо.
2: До свидания.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

0: Вы нам звонили.
1: У нас все ходы записаны.
0: Итак, друзья, сегодня редкое, так сказать, окно возможностей, когда не мы вам звоним, а вы нам. Используйте этот шанс.
2: Ну что ж, друзья, очень приятственно, безусловно, знать, что где-то там далеко или вот здесь вот под боком.
0: Вот кто-то позвонил.
2: И вот даже нам набираете.
0: Алло.
3: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Это Чипыльдук.
0: Это он самый. А вы кто?
3: 11.50, меня зовут Евгений.
2: Вы с ума сошли, Евгений, с ума сошли.
0: Евгений Павлов?
3: Фауст.
0: Фауст?
2: Фауст. Евгений Фауст.
0: Как у Гёте, Фауст.
3: Фауст. Я звоню вам из Индонезии. У нас уже вот 11 ночи.
0: Круто.
3: Да, я тут нахожу сколько-то месяцев уже. И слушаю вас вот постоянно.
0: Потрясающе.
3: Я вам хочу рассказать, что такое Чипыльдук, если это спросить в Таиланде.
0: О, расскажите. Давайте.
3: Да. Это такой фрукт, они его произносят как чимпидак, но я проверял, что если подойти и попросить чипыльдук, то они выдадут все равно чимпидак. Я запутался.
0: А как выглядит чимпидак? Опишите, пожалуйста, цвет, размер, вкус.
3: Он такой, знаете, он зеленый, продаваться как дыня, не может не так дыня, как табачок. Вот, и у него на коже выделяется лак. Когда его вот приносишь домой, происходит такой вот запах, как будто у вас дома какая-то синтетика, вот синтетическое химическое производство.
2: Какое дерьмо.
4: Какой кошмар.
0: Подожди, подожди, ну-ну. А на вкус?
3: Да, он там вкусный, да. Вот он вкусный, но очень специфический. Типа ютуб.
0: Мега респект вам. Да, вы наш человек. А скажите, а вы там случайно из индонезийских лодок мебель не делаете?
3: Ой, вы знаете, я слышал про эту мебель по радио Чипыльдук, по-моему, и по Чимпидак передавали.
0: Да.
3: Вот я слушаю радио, да, и там про индонезийскую мебель, да, из лодок. Я помню, да, я как раз.
0: Это не вы конкурент, они говорили, что есть там целое уже направление.
3: Я в такое не знаю, это слишком.
0: Вы серьезно. Просто там живете, или отдыхающий, или чего?
3: Не, я инженер вообще.
0: Инженер.
3: Да, вот интернет. Интернеты подчиняю отсюда. Вот.
2: Индонезийцам, значит,
0: Индонезийский
2: подчиняет.
0: Интернет проводит по дну Желтого моря. Евгений Фауст из Индонезии, где уже ночь, вечер, влажно, душно, стрекочут черлюклюхквы.
2: Да, и воняет чимпидаком.
0: Еще какие-нибудь индонезийские, скажите нам выражения, слова, термины, скажите.
3: Вы знаете, обожаю у них есть слово, оно называется пуланг. Это значит, когда вот спрашивают, куда идешь, ты говоришь пуланг, это значит иду домой.
0: Пуланг.
3: Еще так говорят о человеке. Да, а если так говорят о человеке после того, как его не стало, то есть вот он тоже пошел домой.
0: Это мудро, да. Это вот она, восточная философия, это где?
3: Почти на
0: Он отправился в Пулан. Ну давайте, чтобы Чипыльдук подольше не шел в Пулан.
3: Не, ни в коем случае. Вы в эфире, да.
0: Спасибо.
3: Мы вас поддерживаем. И я вас люблю, обнимаю и желаю вам...
0: Ой, вот, спасибо. Очень порадовали и удивили нас этим звонком из далекой Индонезии.
4: Удачи.
0: Все.
4: Счастливо.
0: Приятного чимпидака вам и прослушивания, вкушания
4: чипыльдука.
0: Да. Спасибо.
3: Спасибо
0: пока,
3: вам большое.
0: Пока.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а...

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композицией Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Мысль дня.
1: К сожалению, у меня есть только один маленький недостаток. Но зато много больших.

марте текущего 1919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал –

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве, на седьмом или восьмом дубле, он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Kiss.
1: Классика – это то, что все хотят прочесть, и никто не читает. Марк Твен.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

es später singen kann. Paradiesseits allemal.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

may come to those who will.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Летает дым над фибрами постели, и златокудрый лев напутствует волхвов. Невольно Крым чурается метели, разгадан блеф ребячливых волков. Посмел ты сжечь куржависто, кустисто, буравишь трек в прожитом полусне. Растает речь, придет асталависта, фиалковый гантель в железное пенсне. Валерьян Романович Вскривенский, 1954 год.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать, я на нее деньги потратил. Ну возьми себе, он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну поищи конь старичка. Он говорит, ну как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было, ни денег, ни бумаг, только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Значит, уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой...
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Да,
3: ой,
4: я слушаю.
3: Да, здрасте. Это Ксю?
4: Да.
3: Не может быть.
5: Ну?
3: А волосы синие?
4: Нет.
3: А какие? Оранжевые?
4: Темно-русые
3: а уже.
5: Когда были последний раз синие?
4: Синие я была последний раз года 2 назад. Просто, понимаете, я пошла в школу работать, и мне теперь нельзя синие волосы.
5: Ну, пирсинг сделали тогда?
4: Да вы что? Нет, конечно. Я теперь цивильная училка.
3: А какого предмета?
4: Нет такого предмета.
3: Беспредметная училка.
5: Скажите, а как сводили татуировки ваши вот эти многочисленные? Как это далось? Потому что, конечно, Ой, я понимаю, на что вы пошли, но все-таки это и болезненно, и долго.
4: Не-не-не, я ничего не сводила, я все это очень умело прячу под одеждой.
5: Понятно. Ну и пирсинг тогда бы тоже, просто на нос надевали бы специальную такую насадку.
4: Ну, дырки же видно.
5: Это тоже верно, да.
4: Все поймут же.
5: Какой предмет у вас это?
4: Ну, вы не знаете такого предмета. Такого.
5: Не знаю.
4: Нет такого. Это неизвестный никому предмет.
5: Природоведение называется.
3: В наше
5: тихо,
3: время...
5: Что-то шепчет она там. Что?
3: Что?
5: Это Чипыльтук звонит.
6: Она знает. Да, я знаю, я вас узнала сразу.
3: Она на уроке сейчас, понимаешь?
5: Она на уроке, да.
6: Нет, я не на уроке, но я вас узнала.
5: А это не мы. Вы же не
6: Нет,
5: синими
6: не
5: волосами.
6: Вы.
5: Нет, а вы не синими волосами, и не вы это.
6: Черт.
5: Прокол. О, в лифт зашли. Старый лифт.
6: Пытаюсь. Он меня не пускает.
5: Ну все, пока. Хватит, Андрей. Это я тебе говорю, пока.
6: Пока.

0: dance floor.
1: Прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
2: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Глава российской объявил о создании. Желающим предстоит пройти, а потусторонние будут исключены. В качестве примера привел безнадзорных животных. Сотрудникам, избежавшим сокращения, пообещали размер, сообщает новость. Дмитрий поручил рассмотреть на регулярных, сообщает агентство. Ранее Сергей выступил против, чтобы обновить. Сейчас в мире 134. 134 считается одним из самых, тогда как уровень вдвое меньше. Ранее сообщалось, что аэропорт не будет. Также Дмитрий поставил на 154, сообщает статья. «Квас не будет», сообщил Аркадий, когда именно он не сказал. Они также сообщили, что не будет и кефир. Это было разработано. Согласно действующему, квас является, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: разговорчики.
1: Ну вы, ребята, крутые. Ох, крутые.
0: Но какие-то невысокие.
2: Говорила гора окружавшим ее холмам.

0: Картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

0: Tippy-Look. Tippy-Look. Tippy-Look. Tippy-Look. Tippy-Look. Tippy-Look.
1: Говорит радио Чип-и-Дук. Тип-и-Дук.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чип и Льдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чип и Льдук считает своей заслугой.
0: Задумайся. Race time is 1 o'clock and the weather picture looks favorable. This race should be a score.

0: как живете, чипльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио «Чипльдук» ведется систематическая разработка экспериментальных и

0: нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвой?
2: Клёвой. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Сообщает,
2: удалось? Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: New Scientist.
3: Новый ученый.
2: Yes, да. В этом году птицы этого вида удалось заметить лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, длиной около 50 сантиметров. Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Как? Согласно данным организации BirdLife International. В период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз. Так. В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну. Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Пионер.
2: Ну, как Пионер и Хитачи.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Пионер или Хитачи?
2: Хитачи. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайваньский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Дик Таймс.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки
3: RIAA,
2: в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки напой?
2: Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Понял.
3: Так.
2: Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот. И
3: iPod?
2: iPod.
3: И других... Есть iPod?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что
2: гаджетов?
3: Такое?
2: А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну гаджеты.
2: Это да. Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов. С целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат 41-й?
2: Не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чипридук.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, алло, алло. Папа Рос, Папа Рос. Это Чипльдук.
2: Хо-хо-хо, здравствуйте. Ничего
3: себе. А вы уже такой молодой голос и уже папа?
2: Ну, почему же молодой? Нет. Уже за 30. Четвертый десяток разменял.
4: Четвертый на что десяток разменяли-то?
2: Просто я хорошо сохранился.
3: Вы где, в каком городе-то сейчас?
2: Я в Москве.
3: Москве?
4: В Москве.
2: Да.
4: А где территориально?
3: Мы сейчас к вам подъедем.
2: Сейчас, в данный момент?
4: Да.
2: В данный момент?
4: Да, ну вот... Нет, вот сейчас.
2: На текстильщиках тружусь.
4: Ой.
3: Может, мы подъедем? У нас есть мобильный динамический корпус, такой автомобиль, на крыше установлены колонки, и мы разъезжаем по городу, оранжевая такая машина.
4: Не видели, нет?
3: Мобильный Чипльдук.
2: Но
3: нас, правда,
2: не,
3: гоняет,
2: не
3: нас ГИБДД не разрешает. Приходится писать. Мы писали сначала Чипльдук, сейчас приходится писать какой-то, значит, образовательное, значит, учреждение.
4: Ну как
3: и
4: это
3: как
4: водится,
3: бы там мы маскируемся, что мы...
4: Скажите, ну вот эта пробка на текстильщиках, вот вы как относитесь к этому? Это же силы уже нет никакой.
2: Силы нет, но я метро и принципиально использую всю жизнь.
4: Угу.
2: Я просто как-то понял, что в Москве надо больше ходить ногами. Потому что, ну, мне дороже нервы.
4: Ну что ж. А вот Чипльдук, он успокаивает нервы или будоражит вас?
2: Чипльдук, он просто наполняет меня энергией, можно так сказать.
4: Прекрасно.
2: Чипльдук, он вдохновляет меня, веселит. Скорее будоражит, чем успокаивает. Да, я бы так сказал.
3: А давно это с вами
4: такое?
2: Ну, как только начал слушать, так сразу я проникся.
3: Это как, пару дней или...
4: Уже неделю, небось?
2: Ну, я как первый раз слышал, так и до сих пор в этом состоянии. Я периодически подпитываюсь, я начинаю, прихожу после работы домой, включаю, так на полчасика послушаю. И нормально, и хожу веселый до сна.
3: Машу руками.
4: И какие у вас программы веселят-то?
2: Быстрые новости веселят очень. Так, что еще? Объявление, который час нынче в городе,
4: да.
2: Тоже меня очень радует.
4: Да.
2: Что еще? Программа какая? Я не помню название, но там, где мужчина о культуре рассказывает долго, занудным голосом, но самым.
4: Интересно, вот что это за программа?
3: Даже интересно, о чем это? Нам самим интересно послушать. Вы не поверите, мы-то сами ведь не слушаем никогда. Это невозможно, потому что это, ну, знаете, как масло масляное. И это невозможно же и слушать.
4: А есть знакомые друзья, кто тоже слушает Чипльдук, и вы обмениваетесь? Слышал вчера он на Чипльдуке-то?
2: Или вы вот такой одиночка? Конечно, есть. Нет, у меня большая прям группа. И вообще я уже подсадил большое количество людей на это радио. Я многим в каких-то анкетных опросах часто спрашиваю там, а вот что вы делаете, что вы смотрите, какое телевидение, какие вот, что вы делаете там-то, что вы покупаете. И вот когда спрашивают про радиостанцию, я из всех указанных я ставлю крестик, и там есть поле другое, выбрать другое поле. То есть я всегда в это поле вписываю Чипльдук. Вот, и они меня спрашивают, а что это такое? Есть такое радио? Я говорю, да, есть. Очень интересно, мы его послушали.
3: И, кстати, тоже это в графе не что вы слушаете, а что вы покупаете.
4: Да, другое.
3: Перенесите туда.
4: Потому что мы хотели называться «Другое радио». Это, вы знаете, вот в вопросах было бы удобно, потому что спрашивают, и не надо там пояснять. Слушайте, другое. Вот другое я слушаю, понимаете? Другое радио.
2: Хорошее. Но оно действительно другое.
3: Слушай, надо послушать как-нибудь. Что-то меня заинтриговало. Вот я общаюсь сейчас со слушателями, довольно позитивно.
4: Ты просто по одну историю баррикад, а слушатели по другую.
3: Я никогда не слушал, честно.
4: Вот по культуре я бы тоже хотел понять, о чем говорит.
3: Нет, я приехал, сел у микрофона, поболтал. Оно мне надо, что ли? Это как реклама, вот актеры, которые, вот он говорит, какой-то там стиральный порошок. Думаешь, он им пользуется, что ли? Да нет, господи, он выключил.
4: Ну, руками стирает.
3: Конечно,
4: и все, что
3: да.
4: Ты думаешь.
2: На самом деле, мне рассказал приятель, а я уже не далее, как, наверное, прошлой осенью, наверное, в октябре. И вот с октября я уже большое количество людей внедрил.
4: Понятно. А приятель как сейчас поживает?
2: Приятель чудесно. Справляется с кризисом, борется с кризисом экономическим.
4: Молодец. Привет ему передавайте.
2: Обязательно передам, да.
3: А мы знаем, мы всех видим, мы на самом-то деле видим по IP-адресам всех, тут у нас такой специальный навигатор, кто где, сколько раз заходил, выключался, перекрывал эфир, вот некоторые не знают, что у нас есть кнопка «перекрыть эфир», например, не нравится трек, нажал на кнопочку, и идет другой трек. Это же...
2: О, я такого ни разу не делал.
3: А вот мы сами себе, что называется, накинули петлю на шею. Понимаете, спрограммировали и сами не рады. Это очень удобная такая фича на эфирной странице на сайте. Но помимо того, что там есть чемодук, это избранное, можно набивать, набрать любимых треков. Прямо вот эфир идет, нажал на плюсик, у тебя добавилось это сразу в чемодук, в избранное. Вот. А перекрыть, вот, ну, не нравится что-то, нажал, и пошла другая мелодия.
2: Ну нет, это неинтересно, да, это нечестно. Надо слушать все.
3: Но такого в мире нет нигде. Вот мы скажем, это наше ноу-хау, мы гордимся этим. Но там, правда, лимит. Там вот, допустим, 10 раз нажал в течение какого-то времени, и штрафной трек идет такой, что уже отобьет всю охоту перекрывать. Вы попользуйтесь, кстати. Попробуйте. Это я реально вам говорю, не шутка.
4: Ну что ж, как у вас рабочий день сегодня прошел? Что за... труд у вас?
2: Труд у меня? Да. Ой, у меня такой труд противоречивый.
3: Противоречивый труд?
2: Ну, так, такой, да.
3: Он смешан такой, с отдыхом, наверное, нет?
2: Ну, не сказал бы, но просто день рабочий прошел, и хорошо.
4: Ну, вот что за
3: противоречие-то?
4: Противоречие.
2: Ну...
4: А, вы очень хотите им заниматься, в этом проблема, наверное. А труд-то обычно обременителен все-таки, его радостно как-то не бывает, нет?
2: Ну да, вы правы, да.
4: И что же,
2: можно
4: что,
2: и так сказать.
4: И что же вы хотите так, вот этот труд-то? Вот что за труд-то такой он?
2: Ну, даже не знаю, как это характеризовать.
4: Вот, но это хорошо, вот и поэтому попробуйте.
2: Ну, я сижу перед компьютером, в общем.
4: Ну, вы знаете, вы не одиноки.
3: Да ты что, я первый раз слышу.
4: Да, о компьютерах.
3: Сейчас никто не пользуется компьютерами.
4: Слушайте, ну вот вам повезло. Вы какой-то из прошлого века, просто каменный век какой-то. Вы за компьютером сидите, около компьютера?
3: И противоречивый труд делает.
4: Да,
3: я вот только одно противоречие знаю. Вот человек работает и получает удовольствие.
4: Да, вот это
3: противоречие. А ему еще за это и платят. Вот это противоречие, понимаешь?
4: Нет, ну это вообще, это двойное противоречие.
3: Да, двойное.
2: Скажите... Ну нет, тогда это не про меня. Тогда это не про меня.
4: То есть вам не платят еще к тому же?
3: И удовольствие не испытывает.
2: Ну вот да, скорее вот это последнее, верно.
3: Но платят.
2: Ну да, стараются.
3: То есть тут нет Хорошо. Противоречий. Ну, таких да. очень много людей.
2: Ну, да,
3: папа рос у нас
2: нет.
3: на связи.
4: Скажите, да, но вы все-таки сидя хотя бы работаете, вот, чтобы хоть как-то понять.
2: А вот именно поэтому я и хожу пешком, потом вот на метро пользуюсь.
3: Ага, хорошо.
2: Понимаете?
3: Встряхнуться, да.
2: Смысл есть в этом.
4: Ну что же, мы были очень рады с вами познакомиться.
2: Вы знаете, взаимно. Я очень тоже рад, только я не знаю ваших имен до сих пор.
3: Да так, вы папа Рос, а мы Чип или Дуг.
4: Давайте.
3: Ну или можем рано. Вот мы Кирилл и Андрей, а вы тогда кто?
2: Я Ростислав.
3: Ростислав, а, понятно, почему.
4: Очень хорошо.
2: Очень приятно.
4: Аналогично.
3: Ну, нам тоже как-то приятно. Даже не хочется прерывать это общение.
2: Да.
3: Я думаю, сейчас
2: идет,
3: вот слушатели...
2: Течет беседа и течет.
3: Да, и вот слушатели, несколько десятков тысяч, которые нас сейчас слушают, они тоже думают, да. как бы вот это продлить еще, чтобы вот не закончить.
4: Течет беседа и течет.
2: Вроде как бы и ничего смешного не сказали.
3: Да, просто позитив такой, чистый позитив, просто струится.
2: Но вы, надо сказать, сегодня одну примечательную фразу сказали за весь вечер, вот такую важную, на самом деле, она была. Uh-huh. То есть вы заметили, что я очень хорошо устроился. А знаете почему?
3: Почему?
2: А потому что я играю в группе очень хорошо. Я ее заодно пропиарю как раз сейчас, раз нас 10 тысяч человек слушает.
4: Какой вы хитренький.
2: Конечно.
4: Очень хорошо группа, но это прекрасно.
2: Я не знал, что вы меня в прямом эфире.
3: Группа очень хорошо?
2: Да.
4: Какое у вас грустное название.
2: Да. Очень. Не слушайте никогда. 10 тысяч человек. Никогда не слушайте.
4: Никогда
2: не слушайте. Даже не ищите ее нигде в пабликах на YouTube.
4: Да. Мы всех призываем ни в коем случае не слушать группу «Очень хорошо».
2: Никогда.
4: Никогда причем. А если уж, не дай бог, послушаете, забудьте прям.
3: Я обращаюсь поэтому ко всем, кто сейчас не слушает радио «Чебульдук». Тоже, дорогие друзья, продолжайте.
2: Продолжайте
3: нас слушать. Ну что же.
4: Беседа, конечно, течет и течет вроде себе.
3: Да.
4: Было рады, что вы развеселились.
2: Да, я, мне бы это было очень полезно, что вы заметили, что нас 10 тысяч человек слушают в данный момент. Я вспомнил, что нужно сделать, когда тебя слушают 10 тысяч человек. Нужно сделать что-нибудь полезное.
3: Ну ладно,
4: ну, мы что же.
2: Спасибо вам.
3: И мы тоже убили двух зайцев тоже.
4: И одного маленького опоссума. Ну что же, всего вам самого доброго.
2: Всего и вам доброго.
3: Оставайтесь
2: звоните
3: с нами.
4: Счастливо.
2: Безусловно, безусловно. Ага. Все, спасибо, счастливо. Жму руку. До свидания.
3: До свидания. Радио Чипальдук. Да. Очень хорошо.
4: Течет себе и течет.
3: Да.

0: А теперь о погоде. Дорогие друзья, на радио Чипльдук прекрасная погода и отличное настроение. Поэтому абсолютно не хочется работать.
1: Возрождая традиции танцплощадок, старое доброе интернет-радио Чипльдук предлагает сейчас всем слушателям перенестись в атмосферу парка или сквера и немного потанцевать под старый добрый духовой оркестр.
0: Итак, с радио Чипльдук танцуют все. –

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Чипльдук. А смысл?

0: разговорчики. В первую голову надо поесть.
1: Просил Змей Горыныч.

0: Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.
1: Hier hast du Blumen und auch Schokolade. Vielleicht willst du dazu noch mich.

50,000 watts of funkin'.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Россиянами в ближайшие 3 года не придется задумываться о теме, стоит ли их продавать большая и дорогих квартирами и перебираться в более скромных жильем. Вчера глава Минэкономразвития заявила, что рыночных налогу на квартира может быть введена лишь после 3 года. Французских скоростное поездом установило новых мировым рекордами скоростью, разогнавшееся до отметку 574,8 км в часов. Оно сумело сделать этим на так называемый специально подготовленный участок скоростными трассой к востокам от Парижа. Достижения зарегистрированными представитель власть. Прежних рекорда в 515,3 км в часы была установлен других поезду в 1990-х год. Об этом сообщало Интерфаксу.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Фраза дня. Минута смеха продлевает жизнь. То есть оттягивает конец.

rope, peace all over the floor. Pick me up, put me in your pocket.

0: Вы нам звонили. Алло, алло, алло, вроде бы позвонили нам в прямом эфире в студию «Радио Щипальдук». Алло?
1: Да, ой, как хорошо, наконец-то.
2: Ничего хорошего.
1: Ну что, ребятки,
0: кто это?
1: Чудесное, чудесное мое любимое радио.
0: Девчонка? Вот. А
1: зовут
0: девчонка?
1: Меня Женя.
0: Женя, а мы уже с вами знакомы?
1: Да, вы мне звонили, когда я сидела в подвале Союза архитекторов тут местного, и у нас была ужасная с вами связь.
0: Жень, просто ну что связь вас была ужасная.
1: Подвал прекрасная, связь не очень.
2: Да, погода была прекрасная, а связь была ужасная.
1: Да.
0: Скажите нам, что вас натолкнуло сейчас нам позвонить?
1: Давай. На самом деле, суть в том, что очень интересное совпадение у меня. Я начала вас слушать ровно 12 апреля 2012 года.
0: Потрясающе.
2: А когда, вы прекратили, вы тоже подгадали?
1: Подожди. Никогда. Никогда не прекращала.
2: Да.
1: Все эти годы.
2: Скажите,
1: хорошо,
2: а в подвале архитектора вы когда планируете появиться? Просто, может, у нас там, может быть, какая-то связь поинтереснее?
1: Да нет, я там уже вряд ли там появлюсь.
2: А на чердаке,
3: выдам секрет, Кирилл хочет возобновить эту связь.
2: Конечно, если она была настолько плохая, почему мы ему...
3: Он хочет реабилитироваться.
0: Жень, а напомните, а вас с архитектурой что-то связывает или просто вас занесло туда случайно?
1: Я там работала какое-то период времени.
0: А, то есть архитектура...
1: Да, я не просто так хожу по подвалам, да.
0: Не просто по подвалам шляетесь там, понимаете.
2: А скажите, вот вы были в каких-то еще подвалах?
0: Какие наиболее интересные вы бы порекомендовали подвалы?
1: Как раз вот этот был самым интересным. Там были прекрасные окна, очень красивые. Он кирпичный старинный дом, вообще памятник архитектуры, очень классное сооружение.
0: А скажите, а сейчас, наверное, вы из крайности в крайность. Сейчас где-нибудь на чердаке, вот явно.
1: Нет, сейчас всего лишь на втором этаже, поэтому...
2: А, степ-бай-степ,
3: это уже повышение,
2: движение наверх,
0: движение вверх. Ну, а где, в общем, лучше все-таки?
1: Вот где сейчас.
0: Где сейчас,
2: а вы там
0: второй,
2: чем занимаетесь? Связано с чем-то? Тоже плохенько.
3: Связь с кем?
0: Связь тоже плохая?
1: Да что с вами, с кем же у меня все? Ну, связь так себе тоже, но уже гораздо лучше.
2: Ну, конечно, мы же все больше узнаем друг друга, конечно.
1: Ну, действительно, да. Целый второй раз, он уже такой.
2: Конечно. Видите, куда все понеслось-то?
0: Мы вот ловим кайф который год. Вот звоним совершенно, в принципе, незнакомым нам людям и разговариваем, как будто мы с ними знакомы.
2: А мы всего второй раз, понимаешь, всего второй раз.
0: А фактически мы знакомы там типа два раза по 10 минут.
2: Да.
0: Но мы понимаем, что люди-то наши, общаемся.
2: Женю поздравляем. Мы очень...
0: Женю поздравляем с тем, что мы есть у нее.
1: Я вас поздравляю. Я вас просто обожаю вообще, ребятушки.
0: Спасибо.
1: Вы вообще the best of the best.
2: Ну, мы стараемся. Надеемся, что следующий звонок вы будете уже на пятом этаже и с лифтом.
0: Этажность позволяет этажность там.
1: Если у меня два этажа в 6 лет, я боюсь, что это через...
2: А вы этот алгоритм меняете, алгоритм, конечно. Да.
3: Ну, черт с ним. Геометрической прогрессии надо.
2: Даже если вы будете обратно на первом, ничего страшного нет. Шаг назад, два вперед.
3: Главное, чтобы мысли высокие были.
2: Да.
1: Ну все, чудненько. Все,
2: очень хорошо, очень хорошо. Давайте прощаться.
1: Все, ребятки,
0: спасибо. Мы вас тоже любим. Пока.
3: Счастливо.
4: У нас все ходы записаны.
5: Ist der Tag, an dem jeder, der dich mag und jeder, der dich kennt,

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло, алло. Так, студия Чипыльдук вас слушает внимательно.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Кто там?
3: Я.
4: Кто?
3: Сейчас. Как? Секундочку, я что, попал в эфир?
2: Да вы попали как? Таки просто в эфир, прямо в прямой.
5: Вляпались, можно сказать.
2: Да. Слушаем слушателя. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Саркис.
2: Саркис? Саркис. А мы с вами когда-то да. общались или нет?
3: Нет, никогда.
2: С премьеркой вас.
3: С обновкой. Спасибо большое. Даже... Ну, вы знаете, каждый день я общаюсь с вами.
2: Каким образом?
3: Слушаю вас.
2: Слушаюсь, вот. Да. Ну вот видите, это одностороннее было общение, а сейчас тоннель, так сказать, двухсторонний на встречу прорыли.
4: Да, теперь
2: а
4: портал
2: в каком вы находитесь, так сказать, дистрикте, регионе?
3: В Санкт-Петербурге.
2: В Санкт-Петербурге. Отлично. Саркис, а сколько вы нас, годочков, месяцев, недель, слушаете?
3: Слушайте, ну, если быть точным, то года 3 уже.
2: Года 3. Mm-hmm. Ну, свежак относительный. Ну, расскажите, чем вам Чипыльдук, в какой деятельности помогает, мешает? Чем вы вообще по жизни занимаетесь?
3: Слушайте, я вообще танцую. Я преподаю танцы. Я преподаватель танцев.
2: А каких? Как здорово. Как отлично.
3: А что?
4: А какие танцы? Ну, это бальные, это какое-то современное что-то.
2: Классика
4: там,
2: или хастл, модерн?
4: Что-то еще модерн, да, классика.
2: Латино?
3: Нет, восточные танцы.
2: А, восточные танцы? Супер.
4: Слушайте, а ваши ученики, они танцуют под Чипыльдук?
3: Слушайте, ученики, ну, иногда я включаю радио, и если есть музыка, ну, просто хочется.

0: хочется какой-нибудь экспромт, то обязательно будет ваше радио, да.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Здорово, здорово.
0: Вот, но рубрика «Вам звонит». Я на самом деле хотел сказать кучу комплиментов, потому что у вас вы безумно круто шутите, у вас отличное чувство юмора. Рубрика «Вам звонили» — это самая интересная рубрика. Я вообще подсадил практически всех своих друзей, всем рассказал про ваше радио, потому что сочетание музыки и вот попадание в атмосферу — это вот практически 99%.
2: Супер, супер. Ну, почти что. Бальзам на душу, да. Вот Кирилл вот сейчас вот не с нами, но он, естественно, тоже прямой участник этого всего безобразия. У нас вообще сейчас, как говорится, по матрасам на дому.
0: То есть у вас такая большая компания получается?
2: Ну, она, как, знаете, вот я всегда сравниваю с аккордеоном или баяном. Вот как, если надо растянуть, мы растащим, и будет человек 20. Так что, ну, здорово. Вообще...
0: Вообще, вы очень классное радио и классная команда ребят, которые создают прекрасную вообще атмосферу к жизни, в течение жизни.
2: Спасибо, Саркис.
1: От которой хочется танцевать, я правильно понимаю, Саркис?
3: Восточные танцы.
0: Да. Ну, вы знаете, периодически, я, кстати, честно, даже очень часто шазамлю треки, которые вы ставите. И потом использую их вот у себя на занятиях и со своими учениками.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Так, а вот у вас еще и отличный музыкальный вкус. Это для жителя Санкт-Петербурга.
2: Нет, ну это мы вообще гордимся, конечно. Это заслуга нашего музыкального продюсера Александра Демина, к сожалению, который оставил наш мир. Но есть кого подхватить.
0: Ну, как
2: подхватить.
0: Вы сказали в недавнем эфире, мы, наверное, скоро все там встретимся.
2: Мы все встретимся, конечно, да, да. Но это просто живой памятник вот Александру. И, конечно, мы тоже все вложили, участвуем в этом всем. И подхватили знамя. И слушатели тоже присылают. Но фундамент вот заложен. И мы стараемся это не расплескать, не растерять. Дополнять и бережно дальше нести пургу.
0: Продолжайте, пожалуйста, это делать. Вы знаете, вот периодически вот радио играет, ну, часов 5 подряд в день где-то, вот, и вы со мной.
2: Отлично, отлично. А мы все... У нас ведь есть статистика довольно разветвленная, где указаны и IP-адреса, кто где нас слушает, и по сколько часов, минут слушает, сколько раз заходил.
0: То есть вы можете вот это... То есть у вас есть вот эти цифры?
2: У нас есть эти цифры, да. Но мы никак не знаем, как это, в общем-то, монетизировать и что с этим делать. И почему-то нет очереди из спонсоров, но что-то как-то из этого произошло.
1: Поэтому, Саркис, просто внесите свою лепту и все.
2: Да, так что приводите.
0: А я вносил постоянно.
2: Да, да, вносите лепту, этот, кто нас первый раз слушает, поддерживайте радио, у нас только краудфандинг.
0: А можно еще один вопрос задам? А сколько вам лет?
2: Ну, мы застали, в общем-то, еще и штурм Зимнего дворца.
1: Да, дедушку Ленина мы хорошо помним, да.
2: Так что все это мы помним.
3: Осаду Трои.
2: Да, да, да. Мы пионеры лампового интернета. Когда интернет начинался... Никто не знал, что это такое. А мы уже на гетеродинах, на этих таких огромных лампах запускали. Медленный интернет был. В общем, буквально да. 2-3 слова в полминуты проходило.
1: А до этого мы еще, знаете, вот как это у Гайдара описывается в Тимуре и его команде. До этого мы еще вот веревочки натягивали и вещали. Это что же был прообраз интернета такой?
2: Да,
1: так
2: да.
1: Что мы через это прошли.
2: Вы в детстве вот в какие игры играли? Какие игры вот вашего... Двора или нет? Или не было такого у вас? Вот детские игры?
0: Конечно, были.
2: Вот какие?
1: В банки играли?
2: Ну, назовите, потому что у нас этому будет посвящено целое исследование игр народов мира. Вот. Ну, скажите, какие у вас были?
0: Например, американские пятнашки у нас были.
2: Американские пятнашки.
3: Почему американские? Они очень даже русские.
0: А вот я не знаю, почему они так назывались. Там немножко правила отличались от обычных пятнашек, поэтому назывались американские.
3: А куда надо было пятнать?
2: Ну, пятнашки, скажите, ведь есть игра в 15, когда такие квадратики пластмассовые в коробочке надо передвигать. Это раз. А второй пятнашки это запятнать, то есть догнать догонялки такие.
3: Типа салок.
2: Типа салочек, да. Вот, а каких пятнашек?
0: Да, да,
2: типа
0: да,
2: салочек, да. То есть активные
3: игры. То есть
2: игры.
3: Как-то по-американскому надо было пятнать.
1: А по-английски надо было при этом говорить? Там, I touch you или еще что-нибудь?
2: I touch you, а то должен крикнуть. Ауч, ауч. Упс, упс. Тот, кто осалил, кричит упс, а тот кричит ауч. Это единственное отличие. Так, хорошо, но а еще какие-то были, я уж не буду вас смущать, там, типа, расшибец, чижик, такие игры, не знаете?
1: Лапта, банки, опять же.
0: Больше, вот честно, в моей жизни не было.
3: Штандер еще такой.
2: Штандер, веревочки, не знаю, какие еще.
1: Городки.
2: Ножички, казаки-разбойники, пионер-бол.
1: Прятки.
0: Вот, точно, точно. Пионер, бол, казаки-разбойники. Да-да-да-да-да.
3: Хорошее название — классики.
2: Классики, да, и, конечно же, классики.
3: А, чижик-пыжик же еще был.
2: Чижик просто. Чижик. А, откуда чижик. Ты пыжик-то а взял? Ну, как... Забывать стал.
1: Как-то... А это как раз нет. В Питере. Чижик-пыжик, да, он да, в Питере.
3: Да. А в Питере, потому да. Что Питер, он сам прилепился.
2: Так что, видите, да, радио Чапульдук имеет глубокие такие корни и традиции, соблюдаем. Саркис, ну что же, просто мы фантастически очарованы, значит, общением с вами. Вы круто, что препод танцев восточных в Питере. Это здорово.
1: А, Саркис, скажите, вот, ну, петь мы вас не будем, наверное, просить, все-таки вы не по этой части. А вы нам станцуете? Да, вот вы нам станцуете что-нибудь, а? По нашим заявкам.
0: Конечно. Конечно,
2: отлично,
0: да.
2: Отлично. Давайте, да, давайте. Что-то такое напольное покрытие позволяет, может быть? Или как Чаплин, танец булочек на столе?
0: Танец булочек на столе.
1: Ну, это не те булочки, наверное, о которых вы подумали. Это чаплинские булочки такие специальные.
2: Не хихикайте, вы в эфире серьезного радио. Ну, давайте.
0: Слушайте, ну, я вот даже не знаю, я могу, наверное... знаете, стопой, прилипающий к ламинату.
2: Это вам виднее. Что станцуете, то и будем счастливы. Давайте. Значит, от Саркиса из Санкт-Петербурга, нашего верного слушателя с 3-4-летним стажем, преподаватель восточных танцев сейчас нам в эфире станцует. А наше воображение нарисует, эфире, да. Нарисует все остальное. Поехали.
3: Красиво.
1: Такое яблочко на восточном манере, кажется, нет?
0: Вот.
1: Прекрасно.
2: Вот. Душевно. Отлично. Вау. Даже мы поаплодируем, да.
1: Вау. Супер.
2: Отлично. Да, мы... Да, да. Звуковые сигналы приветствия. Ну что ж, спасибо, Саркис. Но вы так нас тогда не бросайте. Вы сказали очень важные, крутые слова сегодня такие для
3: очень
2: нас.
3: Очень приятные.
2: Мы передадим, да, нашим еще всем креативщикам. Может быть, еще позвоним вам отдельно.
0: Спасибо вам большое. Да, вам спасибо большое за то, что вы делаете. Да, и как вы это делаете. Это большая редкость, когда есть профессионалы и люди с чувством юмора и стиля.
2: Да,
0: вот,
2: да,
0: я... До встречи в Чапульдуке.
2: Обязательно, да.
1: Обязательно.
2: Спасибо, спасибо, Саркис.
3: Спасибо, удачи.
2: До новых встреч.
0: Отлично, что мы можем быть частью вас.
2: Спасибо. Супер.
1: Супер.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Как-то раз за чашкой чая Антон Павловича Чехова спросили:
4: а правда ли, что в человеке все должно быть прекрасно? Как там у вас и лицо, и одежда, и душа, и...
5: За едой. Только о еде.
3: Сухо отрезал великий писатель. Знаете ли вы, что чеховскую чайку долго не могли поставить на сцене МХАТа? Пока, наконец, уже поцарапав крыло, не догадались поставить в гараже.

0: Всем известно, что великий французский мыслитель Сен-Симон просил с вечера своего лакея будить его по утрам фразой, ставшей с тех пор крылатой: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Однако мало кто знает, что ответом лакею по утру бывала обычно грязная площадная брань да башмак в голову.
1: Не жизнь замечательных людей, а малина.
0: Знаете ли вы, что первый вариант сказки Шарля Перро «Красная шапочка» заканчивался тем, что добрый и умный серый волк съедал зловредную девчонку? И только личное вмешательство самого кардинала Ришелье, усмотревшего в шапочке недвусмысленный намек на свой сановный головной убор, вынудила автора подсластить злую политическую сатиру банальным хэппи-эндом. Авантюристка французского двора мадам де Помпадур в быту, однако, была добропорядочной матроной, матерью 10 детей и большой скромницей. Конечно, она могла утопить в нужнике договор с Испанией или уморить стряхнином весь двор, однако никогда не опустилась бы до того, чтобы обвинять в этом домашних. Известно, что Сальери так сильно мучился, не зная, что подарить Моцарту на день рождения, что отравил его накануне. Как-то раз на банкете в честь удачной премьеры Тоски к Пуччини подошел Беллини, чтобы пропустить со своим другом и извечным соперником стаканчик мартини на брудершафт. Раздался звон бокалов.
2: «Ля?»
0: — улыбнулся Беллини.
2: «Си!»
0: — согласился Пуччини. «Си!»

0: Как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день, в эфире обзор новостей на радио Чупельдук. В студии диктор Максим Соловьев. Солнце вновь прервало затишье и разразилось серией вспышек. Вспышки могут оказывать влияние на геомагнитную обстановку на Земле, но прямого воздействия ученые пока не прослеживают. Более заметным фактором сейчас является корональная дыра на Солнце. Прогноз магнитных бурь слабого или среднего уровня на сегодня остается в силе. Геомагнитные индексы уже повышены. Источником вспышек стала изолированная крупная группа Петен, которой присвоили номер 4493. Номер 4493. Всплеск считается локальным. Общий уровень солнечной активности оценивается как низкий. Добыча речного песка истощает природные ресурсы. Песок кажется неисчерпаемым ресурсом, но для речных экосистем это далеко не так. Новое глобальное исследование показало, что добыча во многих регионах уже значительно опережает естественное восстановление запасов. Исследование, проведенное учеными Наньянского технологического университета, в скобках Сингапур, показало, что песок и гравий из рек добываются быстрее, чем природа успевает их восполнить. Это приводит к углублению русел, разрушению берегов, падению уровня грунтовых вод и ухудшению качества воды. В прибрежных и дельтовых районах соляная вода проникает все дальше вглубь суши, что наносит ущерб сельскому хозяйству, рыболовству и местным сообществам. Это были новости науки на радио Чупельдук. С вами в студии был, как всегда, Максим Соловьев. Ну, а сейчас немного музыки.

0: музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио «Чип и Льдук», особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.
1: Where do I come in? Straight away.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Стрептококствует микроб. Приготовлен зяблик. Звуки рвутся из утроб в книге, но нельзя, блин. Заикается фонтан, оторвался хлястик. Тут нельзя, так дай вон там власти по мордасти. Поэт-диссидент Ермолай Ниточкин, Магадан, 1969 год.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат.
1: Реверс Ньюз на радиочип «Льдук».
2: Обратно новости.
3: Ньюз обратно, выпуск эфире в. Раз первый в не уже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солисты ансамблем с Башмет Юрий и театром Мариинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестра малого составе в Прокофьева и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с вместе дирижер и альтист знаменитый. Фролов Ян был вами в студии в
1: Реверс Ньюз.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Взвод! Равняй! Цирра! Фарингит!
1: Я!
0: Геморрой!
2: Я!
0: Кариес!
3: Я!
0: Гайморит!
4: Я!
0: Таблетки Пурсифлоровит!
5: Есть! Таблетки Пурсифлоровит всегда в строю.

0: как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся!

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 24.
1: Южная Бавария, 1985 год. Образцовая пасека Шлагенау. Электронный аппарат «Терминатор» для обнаружения и уничтожения чужих пчел, прилетающих в улей с непосредственностью.

Borley, borley, borley, borley.

some sort of twinky pie and Batman and all sorts like that.

0: замечательных людей.
1: Жизнь замечательных людей.
0: Ах, малина.
1: Малина. Малина.
2: Знаете ли вы, что Ильф и Петров не только вдвоем писали книжки, но и на пару читали их? Да так ловко и здорово, что никто даже не догадывался, что Петров обычно читал только вторую половину книги, а Ильф только первую. Потом, бывало, друг другу пересказывали. Но чаще нет.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компанией, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, штабы, войти, вычетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые парли. Одни из самых известных парлей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже послед этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

Чипльдук. Шугаріть

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Здравствуйте, готовы к контакту? Созрело. Сил нет. Звоните в любое время. Наташа, Пермский край. А прислал-то кто-то какой-то Иван Ландышев.
3: Алло.
2: Здрасте, Наташа. А нам говорят, что вот вы созрели уже к контакту.
4: С радио Чипальдук.
3: О, не может быть.
2: Да может быть.
4: Иван Ландышев, судя по всему, сдал вас с потрохами.
3: Ну, если честно, то это я сама писала с аккаунта сына.
4: То есть вы его сдали?
3: Да. Я отправила. И я не верила, что вы так быстро позвоните. И еще я не знала, вообще отправилась эта заявка.
4: Ну, вы понимаете, у нас либо 10 минут ожидания, либо до полутора лет. Тут очень сложная система, поэтому вот вам, ну, реально, можно сказать, что повезло.
3: Вообще повезло, я так рада.
4: Но разговор короткий будет. Вот если человек полтора года ждет, мы говорим очень долго с ним, потому что он ожидал долго звонка. И нам перед ним неудобно. А когда быстро, мы сворачиваемся. Поэтому самого всего вам хорошего.
3: Нет, я так не согласна.
2: Ну, говорите тогда, говорите еще.
3: Я хочу разговаривать с вами долго.
2: Долго.
3: Да, очень долго, потому что я слышала некоторые записи, там прям долго-долго вы разговариваете.
4: Но вы же поддерживаете радио Чипальдук.
3: Я вас обожаю. Я бы вам хотела рассказать, как я про вас...
4: Нет, обожаю, поддерживаю.
2: К нам счета приходят за разговоры долгие, поэтому все на самообслуживании теперь. Все, вот долгие разговоры – дело рук самих абонентов. Ну, давайте разговаривайте, потом поддержите.
3: Да, обязательно.
2: Ну, говорите, говорите. Да,
4: ну, рассказывайте, накопилось, чувствуется.
2: Давайте.
3: Да, значит, я очень много раз прокручивала диалог, представляла, вот вы мне позвоните, и что я вам скажу. И когда вот сам с собой разговариваешь, получаются такие интересные слова подбираешь, такие насыщенные монологи. Вот, а вы позвонили, но я все равно очень рада.
2: И все слова растерялись.
4: Выскакивали.
3: Нет, ни в коем случае. Я сейчас соберусь и наговорю вам все, и даже больше.
2: Так, это все был пролог, друзья, если вы так знаете.
4: Это только мы в начале пути.
2: В нашем полуторачасовом разговоре это было только, так сказать, салатик для аппетита. Да. Ну-ну.
4: Так.
3: Так. Что вы спрашиваете там, как вы узнали про нашу работу?
4: Да, вот мы спросили, так, а вы что?
3: Да, а я скажу, что мне как-то сказал знакомый про вас. Я говорила ему про свое любимое радио, которое фоном играет. Он говорит, а у меня фоном, для фона всегда Чипальдук. Я думаю, он надо мной прикалывается, такого радио не существует.
4: Конечно, его же нету, все правильно, так.
2: Первый вопрос должен быть всего, как? Что,
4: да,
2: что?
4: Как, так, ага, так.
3: Нет, я сделала вид, что я поверила. Я ему ничего не сказала. Потом стала искать в интернете, посмотрела, что вы существуете довольно давно. Стала, послушала вас. В архивах послушала, там записи такие интересные. Там на заводе выпуск был. Ну,
4: на заводе.
3: Да, я вас влюбилась сразу. И у меня был такой период, когда мне жалко было про вас говорить кому-то, рассказывать, когда это вот только мое радио, никому не скажу.
2: Ну, это вы просто супер комплимент.
4: Да, это очень...
2: Ревность такая.
4: Ну, вот мы у вас спросили про чем... А что, вы нам отвечаете? А мы что теперь спрашиваем? А мы как что говорим?
2: Как вы представляли?
4: Ну, вы же представляли разговор наш. Вот вы спросили, как... Вы ответили, очень интересный ответ. А вот мы что дальше спрашиваем теперь?
3: А, так я вам еще не все рассказала.
2: Ну давай, не перебивай.
3: Да, вот, потом, когда прошел этот период, что это только мое радио, только я хочу его слушать и ни с кем не хочу делиться, потом я начала наоборот говорить, что я знаю то, что другие не знают, что вот такое классное радио, что люди удивятся, и подруге своей сказала, заставила ее тут же при мне прослушать там некоторые, ну вот эти вот, вот как на заводе,
4: там еще там.
3: Ой, знаете, мне что понравилось? Помните там... там про Большой театр был выпуск, или там Помните?
4: Нет, мы помним на заводе.
2: В Большом театре у нас чего только не было. И ремонт был в театре.
3: Да, что театр
4: будут. Я 10 лет работал в театре. Знаете, у нас тут много что связано.
3: Так. В общем, вот. Вот, потом я делилась искренне. И сейчас, если заходит разговор, то я говорю, что есть такое замечательное, чудесное радио. И знаете, по отношению к радио можно понять, к вашему радио, можно понять, твой человек, это или
4: это,
3: нет.
4: Это пароль, когда... да.
2: Это чепульдук, это пароль, конечно.
3: Да, когда говорят, ой, что-то как-то не зашло. И сразу, знаете, так
2: и как-то глаза человека подальше держаться, да.
3: Ну, как бы не врубился человек, ну, не понял он. Не наш, наверное.
4: Ну, а понимаете, чепальдук все-таки достаточно такая сложная конструкция, даже эмоциональная, потому что какие-то программы могут понравиться, а какие-то нет. Кто-то слушает чепальдук исключительно из-за музыкального материала, а кто-то любит прям вот шутки-прибаутки. Кто-то любит вот, и то, и то.
3: Да.
4: Ну, то есть...
3: Да, это как раз ваш следующий вопрос. А может побольше болтовни или поменьше болтовни?
4: Да, мы вот спрашиваем.
3: Мне нравится вообще все. И вот вы когда там у людей спрашиваете, мне кажется, у вас все гармонично. Это вообще все. Вот.
2: Конечно.
3: А почему вы не спрашиваете?
4: Нет, мы спрашиваем просто всему свое время. Вы говорите, мы это спрашиваем.
3: Да, почему вы не спрашиваете, откуда я?
4: Вот, как же не спрашиваем, когда
2: мы по сценарию действуем, вы нам подсказываете, значит, откуда вы?
4: Откуда вы? Вот мы спрашиваем, откуда вы? Ну, мы на самом деле, если честно, мы знаем, что вы из Пермского края. Другое дело, что можно еще более конкретизировать, какое местечко.
3: А можно это останется в секрете?
4: Ну, ё-моё. Сначала вы просите... А, значит, сценарий такой. Мы спрашиваем вас, откуда вы, а вы говорите, секрет. Так, понятно.
2: Ну, хотя бы тогда, раз это секрет, хотя бы какой край? Правый край или левый край?
3: Ну, вы знаете, у меня с географией вообще очень плохо. Вот относительно чего левый и относительно чего правый. Ну, вот мы считается, что мы живем на юге Пермского края. Это относительно вас это лево.
2: Ну, это как смотреть на карту. Это, знаете, вот у одной девочки, она училась в классе, а ее маленький брат сидел напротив на столе. А она училась читать и писать, а он научился читать кверх ногами, потому что он сидел напротив нее. Так и здесь.
3: Это уникальная способность.
2: Наташа,
3: это, знаете,
2: а вот наш вопрос, например, а чем вы занимаетесь? Какая
4: потом,
2: у вас профессия?
4: Нет, сейчас лучше.
3: Ну, обычно люди угадывают, какая у меня профессия.
4: Тогда мы догадались. Так, следующий вопрос.
3: Вы скажите.
2: Ну, вы занимаетесь костюмами для танцевального коллектива.
4: Танцевального коллектива «Калинка».
3: Ну, наверное, у меня прозаичнее моя сфера деятельности. Вот, я училка, и я уважаю свою профессию, но называю себя училкой, чтобы это было не пафосно.
2: Училка-то какого предмета, это же совершенно нереально.
3: Смотрите, когда я говорю училка, мне кажется, это звучит здорово, когда вы говорите училка, то уже не так.
2: Поставь себя на наше место, вот ты ученик и такая училка, если бы у тебя была училка такая, самого скучного предмета. Какой самый скучный предмет?
4: Ну, сопромат, или я не знаю, какие они бывают.
2: Ну, в школе сопроматы не бывают.
3: Нет, в школе такого не бывает.
4: Ну, не знаю, какой.
2: Ну, сложный предмет.
4: Ну, химия, конечно,
2: например.
4: Химия.
2: А вот такой позитивный человек и химию
3: может
2: преподает.
3: Может преподавать? Ну, нет. У меня... Я преподаю «Великий и могучий» и литературу, на нем написанную.
4: Чудесно.
2: Я так понимаю, тут полутора часами мы не отделаемся. Это сейчас только у нас, друзья, часть первая.
4: Образовательная программа в Пермском крае.
2: Звоним мы Наташе в Пермский край, а она оказалась учителем такого серьезного, целого океана мудрости, великого и могучего языка.
4: Это очень долгий и интересный разговор. Что делать будем?
3: А что нас останавливает? Я поняла, я ваш намек поняла, что после разговора можно, не отходя от зарядки, внести свою лепту в дальнейшее существование и продвижение вашего радио.
4: Ну, сформулировано очень лаконично.
2: Грамотно, главное. Да. Чувствуется, что это учитель.
3: Вы не представляете, языка. Как я рада, что вы мне позвонили.
2: Да представили. Мы тут разомлели. Я вообще слово вымолвить не могу. У меня отпала челюсть. Я придерживаю левой рукой. А правой рукой записываю вопросы, которые вам еще надо будет задавать в следующие звонки. Их будет не меньше 10, я так понимаю.
3: Ну, а вы знаете, я, кстати, нахожусь второй день в отпуске. У учителей отпуск 56 дней. Плюс у нас еще есть отгулы, вы представляете?
4: Мать честная.
3: Поэтому сколько времени
4: вот до ноября, да, где-то приблизительно свободно. Но мы учтем это.
3: С июня 2 месяца, это заканчивается в середине августа.
4: Класс. Ну что, сейчас мы тогда сворачиваемся.
2: Наташ, мы во всяком учебном процессе в школе бывает такое...
4: Перемен.
3: Да, да, очень жаль. Вы представляете, какой урок чипльдук, с которого не хочется, чтобы прозвенел звонок?
4: Прекрасно.
3: Еще, знаете, еще можно вот я воспользуюсь, если меня будет слушать Антон, который мне рассказал о существовании вашего радио, и я слушаю его постоянно, у меня начинается день, если я встаю с вашим радио, потому что по-другому я не просыпаюсь. Ой. В общем, Антону, который мне сообщил о вашем существовании, привет!
4: Хорошо, главное, чтобы он тоже был с нами, и после того, как он сообщил о вашем существовании, не почувствовал, что он сбросил с себя весь этот чипыльдук и перекинул на другого человека, чтобы ширилось число поклонников.
3: Я думаю, он останется вам верен, он слушает вас давно.
4: Наташ, мы в течение отпуска попытаемся нарисоваться.
3: Ну, давайте не один раз. У меня есть честно, что вам рассказать.
4: Хорошо, будем стараться.
3: Спасибо вам большое.
2: Друзья, сейчас это был антиформат на радио Чипыльдук. Такого звонка у нас еще не было. Подробного, такого эмоционального.
3: Эмоционального?
2: Да. Ну, эмоциональные были, но вот чтобы так развернуто, конечно.
4: Спасибо.
2: И ничего, Наташа, не сделаешь с такими вот слушателями, понимаешь?
4: Совершенно.
3: Да, спасибо вам, что вы есть. Спасибо Антону, который мне рассказал о вас. Всем спасибо.
2: Спасибо, дорогая Наташа.
4: Спасибо, счастливо.
2: Привет всем.
3: До свидания.
4: Пока.
3: Очень рада была. До свидания.

0: Говорит Москва. Говорит Москва. В эфире внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.
1: Передаем информацию для наших специальных радиослушателей, находящихся в длительных зарубежных командировках по заданию Родины, а именно резидентов, агентов и двойных агентов. Как поняли, прием. Информация для Нью-Йорка. Мама, мыло, раму. Мама, мыло, раму. Мыло, было, мало. Точка. Информация для Амстердама. 18-21-35-19. Решать самостоятельно. Беркут слушает. Говорите.
2: Алло, я ваш специальный радиослушатель из Амстердама. Я плохо расслышал. В третьем абзаце после 15 следует 83.
1: Вы ошиблись номером, дружище.
2: Да, я ошибся.
1: Мы передавали выпуск экстренной специнформации. О следующем выходе в эфир будет сообщено дополнительно.
0: Говорила Москва. Говорила Москва. Вы прослушали внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
0: Говорит студия Чипльдук.
2: Да.
0: Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анастасия наличествует там где-то рядом?
2: Кто? Кто спрашивает?
0: А спрашивает радио Чипльдук.
2: Серьезно, что ли?
0: Да. Нет, ну...
2: Вы в прямом эфире, прикинули.
0: Вы в прямом эфире, да. Настя там, ну давайте.
3: Вы прикидываете?
0: Вы себя слышите?
2: Привет, ребята.
0: Привет, ребята, да. А скажите, в какой мы попали город?
2: Вы попали в город Тольятти.
0: Тольятти, ура! Так, сейчас с задержкой в 5 секунд до вас дойдет наш восторженный крик. Алло. Друзья, а вы, если вы сейчас отключите эфир, то мы будем разговаривать с вами без задержки. Просто более мобильно
2: сейчас,
0: получится.
2: Сейчас.
0: Но поверьте, что вы в прямом эфире.
2: Да я не верю.
0: Ну как не верю? Не верю.
2: Сейчас я на громкую связь.
3: Давайте поставлю, тогда сейчас закончим разговор, и тогда вы поверите.
2: Нет, пожалуйста, не отключайте.
0: Не перепутайте, телефон не отключайте, эфир отключите временно.
2: Нет, эфир мы отключили, телефон у нас на связи.
0: Вот. Ну, короче, значит, Анастасия, дорогая, и вы, дорогой, как вас зовут, дорогой наш любезный товарищ?
2: Егор меня зовут.
0: Егор и Настя. Мы позвонили, чтобы услышать искренние, такие эмоциональные...
3: Веселый детский смех.
0: Да. Вот.
3: А вы с нами в каком, так сказать, количестве...
0: В количестве лет имеется
3: да.
0: в виду, да.
2: Да, конечно, мы только с этого года начали вас слушать.
3: Давай.
4: Нет, ну как. Молодые еще.
3: Нет, ну салаги, совсем маленькие.
4: Нет, это вообще ползунки, можно сказать.
0: Что нам, продолжать, не продолжать нам эту бодягу вот всю, скажите? Или закрываться?
3: Андрей, просто, вы понимаете, его все время волнует этот вопрос. Продолжать, не продолжать? Продолжать, не продолжать? Продолжать,
0: не любит, не любит. Все время мы здесь...
5: Лентяй.
0: Продолжать, да? Вот Настя подала.
3: Понимаете, потому что мы всем, когда звоним, все говорят, не надо. Хорошего, говорят, понемножку.
0: Подожди, дай людям поговорить.
2: Пожалуйста, перестаньте.
3: Вот, пожалуйста, перестаньте, наконец-то, вот.
0: И вот тут включается фактор, наша национальная черта, назло. Нет, вот тогда уж мы будем продолжать.
2: Вы просто лучшие. И вот как только мы вас услышали, мы поняли, что это вот люди нового какого-то формата.
3: Да, это молодежь.
0: Нового, он же хорошо забытый старый. То есть это несколько витков так уже сделало... Житейская
4: новый спираль. Формат
2: Но
4: старого разлива.
2: Молодец, от всего от этого как-то отсосались, и поэтому вот ищем ориентиры жизненные с помощью, наверное, какого-то Wi-Fi, ловим волны.
0: Ага.
2: Рок-волну какую-то ловим, и вот оттуда черпаем какое-то вдохновение. А мы вот здесь вот ремонт делаем, представляете, вот недавно заехали в квартиру.
0: Отлично.
2: И, короче, ремонт погнал. А снизу у нас соседка сумасшедшая. Нам, короче, какие-то частушки орет, проклинает. А мы здесь дверью, перфоратором.
3: Ну так вы правильно, вы ей такое устроили, естественно. Но я вам рекомендую, послушайте частушки. Она может такое мочить, что называется... Прекрасно может выражаться.
2: А я нет, так все-таки вот по воздуховоду это ухом прикладываюсь.
3: Правильно.
4: Может, что-нибудь вспомните сейчас, да. какую-нибудь
0: перфоратор,
4: частушку.
0: Перфоратор, дорогой, я твое зубило. Там что-нибудь давайте сейчас.
3: Может, вы давай сейчас перфоратором как эх.
4: Ох ты моя дрелюшка. Да,
3: она может что-нибудь нам и это споет через дымоход.
2: Ну давайте, у нас... Перфоратор далеко, но у нас вот здесь вот есть дрель, мы можем вам с дрелью, так сказать...
4: Ария дрели. О,
0: ария дрели.
3: Старушка должна начинать включаться. Ну что же, это...
0: Хорошая, да, такой шумовая завеса у нас.
2: Ну, да, конечно.
0: Настя, конечно. Егор, ну ремонт же вы делаете под Чипльдук, правильно?
2: Да.
0: То есть он вот ритмическую такую задает, да, рисунок.
4: Строить и жить помогает.
0: Строить и жить, да, помогает.
2: Вот. Да, сегодня утром играла такая песенка, когда вот она такая, знаете, электрогитара. Ой, вообще просто...
3: Да, мы ее помним. У нас же три песни играет на радио. Либо одна, либо вторая. Вот это третья.
4: Это третья, точно.
0: Но много вариантов каверов на каждую из них. Поэтому в целом получается больше 6-7 тысяч треков в базе.
4: На три песни.
0: На три мелодии, по сути говоря.
3: И вот смотрите, и как держит слушателя? Как держит, а?
4: Держит. Поэтому и держит.
0: Ну, Настя, Егор, вы еще год продержитесь под нас, с нами?
2: Конечно.
3: Тогда... В общем, мы что хотим пожелать? Чтобы ремонт побыстрей, а Чапельдук подольше.
2: Вот. Спасибо.
3: А вот и Настя
0: подоспела. Вот и Настя, да. Это был город Тольятти. Тольятти был какой-то деятель, ведь его звали, по-моему, Пальмира Тольятти.
3: Да.
0: Мы с полным правом можем сказать, что Тольятти – это наша восточная Пальмира. На этой ноте радостной.
3: На этой пальме.
0: Но это не исключает, что вы можете еще загрузить на форум, завербовать, вот кто пришлет телефоны из вашей диаспоры тольяттинской.
2: Хорошо. Мы обязательно напишем. Любители и слушатели, которые слушают вас, но никогда не пишут почему-то по какой-то причине.
0: Есть такая категория, да, вот
3: нет, вообще основная категория, которые пишут все время, никогда не слушают.
2: Ладно, я им передам.
4: Ладно, не будем отрывать от ремонта, наверное.
2: Спасибо вам большое.
0: Давайте, пока.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чипендук. Обратно мы самые первые.

Добрый вечер. Сегодня 1 октября, Международный день пожилых людей. Наши престарелые слушатели могут сегодня посетить следующие клубы и музыкальные концерты. В клубе «Биби Кинг» можно прекрасно оторваться на концерте Анастасии Глазковой в 20:00. А можно тусануться в клубе «Блэк Октобер». Там будет зажигать диджей Сейла, R&B и хип-хоп. Начало этого мероприятия будет с 0:00. Будет там колбасить диджей Сейла. В клубе «Форса» вас встретит зажигательная клевая туса на выступлении Анны Королевой. 21:00. В Music Town можно прикольно и реально оторваться на концерте Jazz Fabric. Начало в 22:00. А в это время в клубе Tabula Rasa уже начался концерт.

концерт и хорошая очень тусовка. А группы дожили с 20:00. В клубе Дуза, простите, в клубе Дума зажигает диджей Семен. Оттянись и оторвись, приторчи на концерте диджея Семена с 21:00. В клубе китайский летчик Джао Да, если вы пройдете бодичек и дресс-код у вас будет соответствующий, там жжет проект «Тандем» с 22:00. Это настоящая жесть. Также в клубе «Пропаганда» неподалеку вас встретит зажигательный диджей «Партифон». Можете туда тусануться со своими престарелыми чиксами. Там будет клевая туса. Будет реально колбасить и плющить. Ну а ваших молодых отпрысков, детей и внуков в это же время вы можете отправить на хороший концерт в музыкальном музее имени Глинки на вечер, посвященный истории Вологодского романса. До новых встреч в эфире радио «Чипульдук». С праздником вас! Сегодня Международный день пожилых людей. Радио «Чипульдук» всегда молодо духом. С праздником вас!

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Артур Шопенгауэр.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: И вновь мы в студии радио Чапальдук. Добрый день, дорогие друзья.
3: Простите, пожалуйста.
2: Изольда Вадимовна, что это вы?
3: Вы знаете, это иногда мне мое моряцкое прошлое говорит.
2: Так мы вырежем, не волнуйтесь.
3: Да, ну что вы, это я просто объела сегодня белюшей на Полюзаевской. Кстати, хотите, угощайтесь.
2: Нет, попозже, спасибо. Программа-то у нас совершенно не про это. Программа у нас называется «Из песни слов не выкинешь», и мы рассуждаем о высокой поэзии в песне.
3: Не только высокой, я бы сказала, и глубокой. Потому что слова, вот эти, идущие из утроб, из недр организма,
2: вот как у вас сейчас
3: очень
2: из недр
3: важны. Да, кстати, ну, я надеюсь, это простительная была моя, так сказать, вот легкая отрыжка. Мы, пожалуй, оставим ее в нашем этом выпуске, потому что мы как раз говорим о звуках, идущих из глубины, из недр нашего организма, из самых фибров. И вот эти ла-ла-ла, тья-та-та, тру-ру-ру, пам-па-дам, все вот это ведь очень многозначно, очень многослойно и осмысленно. Лай-лай-ла-ди-ду-дай, лай-лай-ла-ди-ду-дай,
2: лай-лай-ла-ди-ду-дай, лай-лай-ла-ди-ду-дай, лай-лай-ла-ди-ду-дай. Изольда Вадимовна, вот песня становится популярной за счет музыки, за счет слов. А как определить, на ваш взгляд?
3: За счет припевов. Очень часто за счет вот этих вот фонемных, музыкальных таких вот импровизаций.
2: А в чем популярность? Вот как определить, что эта песня популярна? Ведь одно поколение поет эту песню, а следующее уже, может, и не вспомнит.
3: А через одно поколение опять поет.
2: Ага.
3: Четное поет, нечетное не поет.
2: Все вот вы всякие придумываете свои хохмы.
3: Ну, может быть, в каждой шутке есть доля правды. Но вы знаете что? Я думаю, что если песня ушла в народ и не вернулась, то значит, это популярная песня.
2: То есть популярность определяется количеством исполняющих ту или иную песню людей, да?
3: Конечно, ведь подчас некоторые песни поют сразу много исполнителей. Более того, они даже борются за право исполнять ее. Ссорятся подчас, просто лезут на сцену, вырывая друг у друга микрофон.
2: Вот, кстати, вот «Разноцветные кибитки» в начале нашей программы. Ведь эта
3: замечательная песня.
2: Она ведь была исполнена, насколько я помню, изначально Марылей Радович, польской певицей.
3: Да не меньше дюжины исполнителей пела эту песню.
2: А вот кто сейчас у нас вначале исполнил ее?
3: Это, конечно, была Эдита Станиславовна Пьеха. Моя любимая певица и подруга. Кстати, замечательно она исполняла эту песню.
2: Для тех, кто только что подключился к программе «Из песни слов не выкинешь», у микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. И напротив меня Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
3: Здравствуйте.
2: Еще раз. Замечательное ведь произведение, да? Уже второй раз мы послушали эту фонему от Эдиты Пьехи.
3: Да, Эдиты Станиславовны Пьехи.
2: Подождите, сейчас популярный исполнитель Стас Пьеха. Это получается, что он ее...
3: Да, можно подумать, кто-то из молодых, что она дочь Стаса Пьехи, поэтому Станиславовна. Но нет, это не совсем так.
2: То есть она же, получается, что его бабушка, наоборот, все. Вот в чем.
3: Совершенно верно. И ее отец был Стас Пьеха, но другой Стас.
2: Какой другой Стас?
3: Ну, Стасов в мире много, не Стасом единым. А вот еще что-то по-польски хочется услышать все-таки.
2: Ну, наверное, первую исполнительницу этого хита, колоровый...
3: А впрочем, мы не знаем, была ли она первой, потому что иногда указывается, что это народная польская песня, хотя, впрочем, у нее автор музыки С. Рембовский, а слова написал Е. Фиковский. И в частности, вот это «Ла-ла-ла» тоже написал тот самый польский поэт, и это гениальные строчки.

0: Есть ощущение, что Марель Радович, извиняюсь за выражение, много на себя берет, потому что четкого понимания Тамтаром или Лайларом у меня вот...
1: Мне кажется, она как раз творчески подошла. Она развивает, начав с Лайларом, она переходит к Тамтарам, и дальше через Лайларом Тидудай, Ламдадам Тидудай, Дамдаром Тидудам.
0: Дамдаром. Но Тидудай остается все
1: Тидудай
0: время.
1: Тидудай проходит красной нитью вообще у многих исполнителей, у всех практически.
0: И у Диты Пьехи тоже ведь был Тидудай.
1: Да, у нее Тидудай.
0: А подождите.
1: Тидудай — это такой как бы джедай, который борется со своим мечом, пронзает насквозь всю песню.
0: То есть Тидудай. А у Валентина Баглаенко, вот нам сейчас подсказывают наши слушатели, на пейджер приходит сообщение, что еще
1: Валентина
0: мужчина.
1: Валентина Баглаенко. Да, потому что можно подумать, что это она, Валентина Баглаенко.
0: Нет, это он,
1: мужчина.
0: Валентин, да.
1: И он,
0: да.
1: В цыганском таком стиле поет.
0: Давайте послушаем.
1: Запись 1970 года из нашего глубокого...

0: Нет, но получается, Валентин Баглаенко все по партитуре, да? Все...
1: Да, Деду Даю у него остается.
0: Все строго.
1: Да, это вполне классический.
0: А где же я это слышал-то? Мне кто-то говорил, что в одной из версий не существует Деду Дая.
1: Деду Дая даже... нет? Да что вы?
0: Да-да-да-да-да. Что нет ни Деду Дая, ни Ламлара.
1: Вы знаете, возможно, это Лариса Мондрус. Она проживает в Германии уже, и она могла, так сказать, онемечиться, и Деду Дая ушел вместе с польскими корнями и превратился во что-то другое.
0: Ага, сейчас мы узнаем, есть ли у нас в архивах эта пленка. Да, вот подсказывают, да, вот нам, есть. Что есть. Давайте послушаем. Угу.

0: Ну вот, действительно,
1: да,
0: все
1: совсем
0: правильно.
1: Совсем далеко ушла Лариса Мондрус. Видите, там сплошная нананам, нанайна, нана.
0: А немецкие слова, цигой, цигой.
1: Да там еще вместо тидудам какое-то цигойна или цигойда. Я не владею немецким, да. Но это цыганский, значит.
0: Точно.
1: Потому что это разноцветные цыганские кибитки. То есть смотрите, что у нее получилось. Смена состава в ходе встречи. Тибудай ушел, а вместо нее пришел какой-то цигойда, какой-то цыганский будулай. Вообще думали ли немцы, что когда-нибудь так будут в Германии распевать цыганские песни?

0: Программа «Из песни слов не выкинешь».
1: Кто бы мог подумать, еще одна версия у нас есть в архивах. На сей раз это Лариса Кандалова и ансамбль «Яла».
2: Да, я вижу, вы все-таки не выдержали и решили попробовать моих билифей. Да,
1: кстати, вполне. Так вот, там очень забавные бэки. Это дополнительный мужской вокал в припевах, который поет такую фразу, как «дай-дай-дай-дай-дай».
2: Да, это тоже 70-е, глубокие 70-е годы. И Лариса Кандалова тоже поет там. Фьюзен своего рода тоже вот этого «лам-лалам», «ти-ду-дам». Но «ти-ду-дам», как видите, везде остается.
3: «Ла-ла!

0: Кстати, обратите внимание, какой темп.
1: Ну, музыканты в те годы давали по нескольку концертов в день, так что приходилось торопиться. И, кстати, заметили забавные бэки, да? То есть мужчины просят Ларису, чтобы она что-то предоставила им.
0: Да, они поют «дай-дай-дай-дай», и это как бы подразумевает в этой цыганской версии «дай вару, Лариса, дай-дай-дай-дай».
1: Дает жару, кстати.
0: Конечно. Вар такой, что мало не покажется.
1: Но мне кажется, никто не сравнится в плане, ну, так сказать, жару, не маху, а именно, ух, жару, конечно, Людмила Петрушевская, прекрасная.
0: Вот это настоящий знойный, знойный, признойный тропический жар. Лай-лай!

0: И смотрите, как зажигает девушка.
1: У вас в предыдущей программе, возрасте, да? Элтон Джон жжет, и Петрушевская тоже жжет.
0: Зажги меня, и я вернусь.
1: Вот Лариса Петрушевская, современная исполнительница, даже, можно сказать, модная. Вот вы, Изольда Вадимовна,
0: с ней, наверное... Она литератор, она не музыкант совсем. И это, так сказать, ее хобби. И весьма неплохо она это делает.
1: Ну что, мы сегодня послушали ни одного, ни двух и ни трех исполнителей.
0: И это еще не все.
1: Да. Одной и той же песни. На ваш взгляд, Изольда Вадимовна, кто круче всех, выражаясь вы знаете, молодежным лексиконом?
0: Смотря какие критерии применять. Если на скорость, то быстрее всех пропасал и пропела Ела. Понимаете, если по глубине какой-то проникновенности, то, может быть, и Людмила Петрушевская. Если по такой классичности, то, может быть, и Марыля Радович на родном польском и так далее. Какой критерий, понимаете?
1: Мне кажется...
0: Ну что, похоже, вы тоже отравились моими белюсами.
1: Нет, все в порядке.
0: Ну, прекрасно.
1: А давайте сейчас запустим все фонограммы одновременно и
0: прекрасная идея. Потому что это будет наглядным выражением того, как песня уходит в народ, и народ многоголосо, хором, тысячами голосов поет это.
1: И это подхватят наши дорогие слушатели радио
0: «Чапельдук». Каждый у себя дома тоже подпоет. И ничего, что будет легкое разноголосица, разнобой.
1: И руками, и ногами давайте все
0: давайте,
1: вместе.
0: Давайте и мы с вами тоже подпоем.
1: Давайте.
0: Давайте. Сегодня душевная.
1: Конечно, а песня какая хорошая.
0: До новых встреч. И осторожнее с белифами.
1: С вами были Изольда Вадимовна Дубова Фогельграх.
0: И мой любимый ведущий Рудольф Аничкин.
1: Спасибо.
2: Программа «Из песни слов не выйдет».

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликера водочный!
2: Радио Чиппальдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.
4: It's show

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: слухав от Чаплин?
1: Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

0: Сегодня Всемирный день пожилых людей.
1: В этот знаменательный праздничный день нашим старым добрым юзерам,
0: ветеранам интернет-радио,
1: самое время вспомнить свое старое доброе детство.
0: С праздником вас, дорогие ветераны интернет-радио!

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.